0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Надоело мне сверять, надоело мне сверять, надоело мне.